0: Охренел!
1: Сиди!
2: Она на руке твоей вонючей! Ты, сука, заблудился, да?

0: Стоите! Вылазь давай!
1: Держи, бросать оружие!
2: Вылазь по него!
0: Что ты там задумал? Руки покажи, база!
3: Лежать!
1: Прям на землю!
0: Рукой отодвинь от себя! А ну вставай! Вставай!
1: Руки от ствола!